За святейшего Саиц-Хорхерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречителю